0: свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером. И вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров.
1: 谈及俄国内经济时，普

0: 习近平主席也曾经指出，两党两国老一辈领导人亲手缔造的同志加兄弟情谊历久弥坚。我记得在上一次我们采访的时候，当时您就与我们分享了在20世纪60年代中国帮助饱受战争之苦的老挝建立六七学校，是在广西南宁。当时呢，才20多岁的您作为青年教师护送了500多名老挝学生到中国接受教育。所以您作为这一段段宝贵历史的亲历者和见证者，您认为两国世代友好和深厚情谊的根基是什么呢？
1: 叫安里面换边境的破靠我们叫客话把我杀空干我们干破判的地的我们都干那么干了往把我们的建构把把孙把地方老密码的都难来是多把他那么累累การหัวมือระวังสองภาคสองรัฐนำมือนับแน่นแกนจนสามารถสร้างตั้งคู่หัวมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทิศซีดีขึ้นมาได้เพราะเขาได้ตกลงกันว่าลาวจีนเป็นคู่หัวมยุทธเป็นคู่หัวมสัตกรรมและจะช่วยให้สองประเทศของเราเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปตามเส้นทางสังคมนิยมใดแนวใดพวกเราหูจักกันดีอยู่แล้ว
0: 我们来关注今天举行的外交部例行记者会。据报道，日本长崎市计划在2026年度内完成对长崎核爆资料馆展板的更新工作。相关人士透露，馆内有关南京大屠杀的展板文案计划将不再使用"大屠杀"，改为杀害众多平民和俘虏的南京事件。对此，外交部发言人毛宁强调，南京大屠杀是日本军国主义犯下的残暴罪行，铁证如山，不容篡改。
2: 南京大屠杀是日本军国主义犯下的残暴罪行，铁证如山，不容篡改。东京审判明确认定日军在南京的暴行是屠杀，而不是所谓事件。远东国际军事法庭判决书用专章论述日军在南京的暴行，通过大量幸存者证词、第三方外籍人士的记录和日军档案，以国际司法判决的形式判定了侵华日军制造南京大屠杀的滔天罪行。南京大屠杀的元凶松井石根作为甲级战犯被处以绞刑，历史不容翻案。我注意到很多日本核爆幸存者、长崎市民团体和有识之士呼吁应当正确完整地反映日本军国主义作为加害者的罪行和历史。我们敦促日方深刻反省战争罪责，同军国主义彻底切割。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3号在圣彼得堡国际经济论坛现场接受总台记者专访，就日本当局加速向北约靠拢、推动军事松绑等动向阐述了立场。他表示，日本民众将为政府的军国主义倾向买单。
3: 日本官员日前表示，日方将进一步强化防卫能力，寻求承担地区防务新角色。相关表态引发地区国家关切。扎哈罗娃警告称，日本正被推向的是一条军国主义的老路，也是一条结局注定的死路。
4: Японию в милитаристских целях даже за последние 100 лет не раз. Чем это для Японии заканчивалось, мне кажется, мы все видим. Причем самое удивительное, что вот так разыгрывая японскую карту, ее не только подставляли, но потом обрекали буквально страну на страдания многолетние, обрекали страну на страшные мучения. И я думаю, что это происходит и сейчас.
3: 从加入北约合作网络防御卓越中心，到频繁参与北约联合军演，再到直接派驻人员驻留北约机构，日本正加速嵌入北约军事体系。扎哈罗娃说，此举将以牺牲日本发展前景为代价，而为此买单的将是日本民众。扎哈罗娃还表示，一些关键事实在日本公共讨论中被刻意回避，意在为正在加速的军事扩张铺路。他强调，日本民众有知晓真相的权利。
4: Втягивание Японии в североатлантические не принесет для развития Японии ничего. А этой дорогой Япония уже ходила. К чему она привела? К обрушению сказать, да буквально, я бы сказала, остановки хода истории. Сколько всего могла бы сделать Япония,